Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Ми.
1: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Самарской гордумы Дмитрий Асеев. По его словам, областной бюджет урезал финансирование, ранее предусмотренное на эти цели. В Самарской области выставили на торги 7 нефтяных скважин. Они расположены на территории Березовского месторождения в Шигонском районе неподалеку от Тольятти. Начальная стоимость всех 7 лотов – около 300 миллионов рублей. Синоптики рассказали, каким в этом году будет бабье лето. По предварительным прогнозам, в сентябре нас ждет классическое бабье лето. Среднесуточная температура будет на 1,5-2 градуса выше нормы, а осадков выпадет на 20-40% меньше обычного. В начале сентября нам обещают комфортные плюс 25, во второй половине наступившей недели до плюс 29. Большинство высокобальников по итогам ЕГЭ учились в обычных общеобразовательных школах, в том числе сельских. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, доля таких выпускников составила 65%.
1: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 13. Днем будет облачно, без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 20-22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 7.37, температура плюс 13, на календаре понедельник, 31 августа. В этот день родились актер Ричард Гир, писатель, философ, поэт Александр Радищев, выдающаяся русская балерина Матильда Кшесинская, классик французской литературы Шарль Бодлер, древнеримский император Калигула, а также кинорежиссер Алексей Учитель, американский актер и комик Крис Такер, еще ирландский рок-музыкант и певец Ван Моррисон. В 1928 году, 31 августа, в Берлине состоялась премьера трехгрошовой оперы. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
6: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы...

0: Любите? Только 16 по 31 августа масло сливочное «Пестравка» 82,5% по суперцене 179,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
1: Сколько тебе лет?
2: Три.
1: А сколько будет? Один плюс один?
2: Три.
1: Что три?
3: Гортензий будет три при покупке двух.
4: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
1: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
2: Три.
4: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
5: Мой дом – моя сила. В нем будет уют. Комод и диван его создают. Шкафы, текстиль, кресла и бра. В планете уюта все это нашла. Планета уюта. Транспортная 7.
6: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
7: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
8: Телефон рекламной службы. 510-210.
9: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти без 15.8. Температура плюс 13. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 31 августа 1928 в Берлине состоялась премьера трехгрошовой оперы в театре на Шефбауэрдамм. Драматург Бертольд Брехт взял за основу балладу оперу нищих Джона Гея, злую сатиру на высшее общество 18 века. Он переработал ее и через гротеск и иронию осудил современное буржуазное общество. В центре сюжета история о подпольном бизнесе нищих. Бандит Мэкки Нош снабжает попрошаек гримом и лохмотьями, а взамен забирает львиную долю их доходов. Ключевая фраза пьесы – нищие нищенствуют, воры воруют, гулящие гуляют. Название ироничное, ведь опера – обычно зрелище роскошное и не может быть трехгрошовой. Музыку написал композитор Курт Вайль. Главной фишкой он сделал зонги – песни, которые напрямую комментируют происходящее. А еще он ввел модные джазовые мотивы. Спектакль стал сенсацией. Самую известную песню, балладу о Мэкки Ноже, перепели многие звезды, в том числе Луи Армстронг и Фрэнк Синатра, а позже Стинг и даже группа Рамштайн.

106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 8, температура плюс 14. Проявить сообразительность, правильно ответить на вопросы, получить в подарок 2 билета в театр. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.02, температура плюс 14. Днем ожидается 20-22 градуса без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Над Самарской областью закрыли небо. В 3 часа ночи была объявлена угроза атаки беспилотников. Спустя полчаса Росавиация приостановила работу Самарского аэропорта. В Курумыче задерживается вылет и прибытие 7 международных и внутренних рейсов. Речные маршруты в Самарской области переходят на осеннее расписание. С 1 сентября меняется график теплоходов до Ширяева, Зольного и Винновки. Маршрут до Ширяева будет работать только по выходным. Самара-Зольная – один рейс ежедневно. Самара-Гаврилова-Поляна – 2 рейса в день. На маршруте Самара-Винновка по будням конечной станет пристань Шелехметь. В России с 1 сентября изменится перечень органов для трансплантации. В список официально добавлены кожа и ее слои, кости, ее фрагменты, нервы, спиной мозг и его фрагменты. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. Как ранее сообщал главный внештатный трансплантолог Минздрава Сергей Готье, пересадка сердца, печени, легких и почки уже доступна россиянам бесплатно по полису ОМС. Учителя устали от сладостей. К 1 сентября педагоги получают конфеты в подарок в 6 раз чаще, чем хотели бы, выяснила образовательная платформа «Учи.ру» и бьюти-ритейл «Золотое яблоко». Цветам рады 60% педагогов, сладостям только 13%. В Самаре и Тольятти на День знаний ожидается до плюс 25. При этом утро начнется с ветреной погоды, столбики термометров покажут плюс 18. Местами по региону 1-2 сентября пройдут дожди, грозы. С четверга подует южный ветер, в регион вновь вернется 29-градусная жара и задержится до конца первой недели осени. Это прогноз Приволжского гидрометцентра. Россияне в среднем в прошлом году потребляли 2500 килокалорий в сутки. Такие данные публикует агентство РИА со ссылкой на Росстат. Ежесуточный рацион включает 307 граммов углеводов, 110 граммов жиров и 82 грамма белков. С 2024 года среднесуточная калорийность практически не изменилась. Тем временем молодые россияне стали в 3 раза чаще есть фастфуд, а более половины опрошенных признались, что любят поесть на ночь. Доллар на сегодня 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей и 68 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега О, торговый дом «Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 14. Днем будет облачно без осадков. Ветер западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 20-22.
2: Реклама. Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар-песок 5 килограммов. Всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро. 8 часов 13 минут. Температура в Тольятти плюс 14. Говорят, что ограничение калорий часто продлевает жизнь. Но так ли уж полезны жесткие диеты? В этом разберемся через 7 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 8.21, температура плюс 14. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Ограничение калорий продлевает жизнь многим организмам, но жесткие диеты опасны для здоровья. Как сообщает журнал Nature Aging, ученым удалось найти способ обойти это ограничение. Они обнаружили, что при умеренном снижении рациона падает уровень белка С3. Этот белок вырабатывается клетками жировой ткани. С возрастом его количество растет, что приводит к хроническому воспалению и старению органов. Чтобы проверить взаимосвязь, биологи заблокировали этот компонент у лабораторных мышей. В результате возрастные процессы у животных снизились. Что важно, терапевтический эффект был достигнут без потери веса. Что это значит для нас с вами? Во-первых, наука стала еще ближе к созданию таблетки от старости. Во-вторых, запустить процесс омоложения можно самостоятельно. Для этого не нужно морить себя голодом. В исследовании люди снижали калорийность рациона всего на 11-14%. Это лишь слегка уменьшенные привычные порции.
4: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство». Эксмо. ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. 8.35 в Тольятти, температура плюс 14. Днем ожидается 20-22 градуса без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области объявлен отбой беспилотной опасности. Аэропорт Крумыч возобновил работу. На вылет задержано 8 рейсов. Общественникам не удалось отменить застройку леса в Сухой Самарке. Участок в границе улиц Белорусской и Флотской по соглашению с мэрией получила компания «Фарнстрой». Застройщик должен расселить и снести аварийные ветхие дома, а на их месте возвести новые жилые высотки. Осень в Самарской области в этом году начнется с теплых дней. Сегодня воздух начнет прогреваться, днем до плюс 23, однако уже завтра синоптики прогнозируют плюс 25-27. К концу недели ожидается до 29 тепла. Озон вместо складов будет размещать товары в пунктах выдачи. Компании сообщили, что более 80 тысяч ПВЗ с 10 сентября будут работать как небольшие логистические центры. На первом этапе проекта из пунктов будут продаваться товары, которые покупатели не забрали за 2 недели или отменили. Вывести товары из ПВЗ в сентябре продавцы не смогут, только распродать.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 15, днем будет облачно без осадков, ветер западный 1,6 метров в секунду, температура плюс 20-22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это Радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 8.39, температура плюс 15. На календаре понедельник, 31 августа. Сегодня Международный день блога, а в России отмечают День ветеринарного работника. О людях, которые профессионально лечат животных, расскажем через 5 минут на Радио Омега, 106.9 FM.
1: Реклама. 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской Губернской Думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.43. Температура плюс 15. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 31 августа в России – профессиональный праздник. День ветеринарного работника. Специалисты, лечившие домашних животных, были уже в Древнем Египте, и в папирусах есть описание методов лечения. В Индии в 3 веке до нашей эры царь Ашоки приказал построить ветеринарные больницы, где лечили домашних и диких зверей. Слово «ветеринар» на латыни буквально означало «касающийся рабочего скота». Русская православная церковь 31 августа чтит память святых Флоры и Лавра, покровителей домашнего скота, и первым в России появился церковный праздник ветеринаров. У знаменитого литературного ветеринара Айболита был английский предшественник, доктор Дулиттл, которого придумал писатель Хью Лофтинг. Но сам образ доброго доктора Корней Чуковский списал с реального врача Тимофея Шабада из Вильнюса. Он не только лечил людей, но сам открыл и содержал столовую для неимущих и приют для бездомных детей. Часто спасал подбитых птиц и хромающих собак. Однажды дети принесли ему кошку с застрявшим в языке рыболовным крючком, а доктор ловко поставил распорку и освободил животное.
4: Жил на свете добрый доктор Айболит, если захвораешь, мигом исцелит.
1: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: 106.9 FM. We built our church
1: above the storm. Но с погодой. В Тольятти плюс 17. Днем ожидается облачная погода без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 20-22.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.
3: Без тебя

106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. На календаре понедельник, 31 августа. В этот день родились актер Ричард Гир, писатель, философ, поэт Александр Радищев, выдающаяся русская балерина Матильда Кшесинская, классик французской литературы Шарль Бодлер, древнеримский император Калигула, а также кинорежиссер Алексей Учитель, американский актер и комик Крис Такер, еще ирландский рок-музыкант и певец Ван Моррисон. В 1928 году, 31 августа, в Берлине состоялась премьера трехгрошовой оперы. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.

0: Реклама. 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
1: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти без 15.10. Температура плюс 16. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 31 августа 1928 в Берлине состоялась премьера трехгрошовой оперы в театре на Шефбауэрдамм. Драматург Бертольд Брехт взял за основу балладу «Оперу нищих» Джона Гея, злую сатиру на высшее общество 18 века. Он переработал ее и через гротеск и иронию осудил современное буржуазное общество. В центре сюжета история о подпольном бизнесе нищих. Бандит Мэкки Нош снабжает попрошаек гримом и лохмотьями, а взамен забирает львиную долю их доходов. Ключевая фраза пьесы – нищие нищенствуют, воры воруют, гулящие гуляют. Название ироничное, ведь опера – обычно зрелище роскошное и не может быть трехгрошовой. Музыку написал композитор Курт Вайль. Главной фишкой он сделал зонги – песни, которые напрямую комментируют происходящее. А еще он ввел модные джазовые мотивы. Спектакль стал сенсацией. Самую известную песню, балладу о Мэкки Ноже, перепели многие звезды, в том числе Луи Армстронг и Фрэнк Синатра, а позже Стинг и даже группа Рамштайн.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 11 минут 11, температура в Тольятти плюс 17. Минута драйва на радио Омега прямо сейчас. Давайте позовем нашего автомобильного обозревателя.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Все больше наших водителей ездят без аварий. 43% имеют максимальную скидку по ОСАГО. Статистикой поделился Российский союз автостраховщиков. Лидеры в этом рейтинге – Москва, Питер и Пермский край. Там максимальный бонус – больше, чем у половины автомобилистов. В Свердловской, Челябинской областях и в Красноярском крае ситуация чуть лучше, чем в среднем по стране. Поволжье держится в середине рейтинга, а самый аварийный регион – Дагестан. Впрочем, реальное число мелких столкновений на дорогах гораздо выше. Но никто не знает, сколько водителей договариваются на месте, чтобы сберечь время, нервы и ту самую скидку по ОСАГО. Кстати, максимально возможный бонус за аккуратность – 54% от стоимости полиса. Чтобы его получить, нужно 10 лет отъездить без единой аварии по своей вине.
2: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Радио Омега – отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 10 часов 19 минут, температура в Тольятти плюс 17. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Ограничение калорий продлевает жизнь многим организмам, но жесткие диеты опасны для здоровья. Как сообщает журнал Nature Aging, ученым удалось найти способ обойти это ограничение. Они обнаружили, что при умеренном снижении рациона падает уровень белка С3. Этот белок вырабатывается клетками жировой ткани. С возрастом его количество растет, что приводит к хроническому воспалению и старению органов. Чтобы проверить взаимосвязь, биологи заблокировали этот компонент у лабораторных мышей. В результате возрастные процессы у животных снизились. Что важно, терапевтический эффект был достигнут без потери веса. Что это значит для нас с вами? Во-первых, наука стала еще ближе к созданию таблетки от старости. Во-вторых, запустить процесс омоложения можно самостоятельно. Для этого не нужно морить себя голодом. В исследовании люди снижали калорийность рациона всего на 11-14%. Это лишь слегка уменьшенные привычные порции.
4: Реклама. Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.33, температура плюс 17. Днем ожидается 20-22 градуса, без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Банк России подготовил изменения, по которым увеличат лимит выдачи займов наличными для микрофинансовых организаций с 50 тысяч до 100 тысяч, а для ломбардов до 200 тысяч рублей. Больше 20 рейсов на вылет и прилет задержали в аэропорту Самары в понедельник утром. Курумыч с 3:30 до 8:30 не принимал и не выпускал самолеты из-за беспилотной опасности. Сейчас на вылет в регионе задержаны 10 рейсов. Минувшей ночью над Самарской областью были сбиты беспилотники, сообщили в Минобороны без подробностей. В соцсетях появлялась информация о пролете беспилотников в Сызранском районе. 6 тысяч бюджетных мест остались незанятыми в российских вузах после завершения основного этапа зачисления, пишет «Коммерсант». Самый большой дефицит абитуриентов на педагогических специальностях, на которые объявляли дополнительный набор, и в основном в региональных университетах.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 17, днем будет облачно без осадков, ветер западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 20-22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 10.38, температура плюс 17. На календаре понедельник, 31 августа. Сегодня Международный день блога, а в России отмечают День ветеринарного работника. О людях, которые профессионально лечат животных, расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.

0: Cause I gotta have faith.
1: Радио Омега, 106.9 FM, доброе утро, 10.41 в Тольятти, температура плюс 17. На радио Омега с нами Катя Григорьева.
2: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
3: 31 августа в России – профессиональный праздник, день ветеринарного работника. Специалисты, лечившие домашних животных, были уже в Древнем Египте, и в папирусах есть описание методов лечения. В Индии в 3 веке до нашей эры царь Ашоки приказал построить ветеринарные больницы, где лечили домашних и диких зверей. Слово «ветеринар» на латыни буквально означало «касающийся рабочего скота». Русская православная церковь 31 августа чтит память святых Флоры и Лавра, покровителей домашнего скота, и первым в России появился церковный праздник ветеринаров. У знаменитого литературного ветеринара Айболита был английский предшественник, доктор Дулиттл, которого придумал писатель Хью Лофтинг. Но сам образ доброго доктора Корней Чуковский списал с реального врача Тимофея Шабады из Вильнюса. Он не только лечил людей, но сам открыл и содержал столовую для неимущих и приют для бездомных детей. Часто спасал подбитых птиц и хромающих собак. Однажды дети принесли ему кошку с застрявшим в языке рыболовным крючком, а доктор ловко поставил распорку и освободил животное.
4: Жил на свете добрый доктор Айболит, если захвораешь, мигом исцелит.
2: Радио Омега. Талия.

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 11, температура плюс 17. Говорят, что Селин Дион на днях впервые за 2 года появилась на публике во Франции. Читаем об этом в разделе новости на сайте 106.9fm.ru. А через 3 минуты свежий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM.

0: Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.02, температура плюс 18, днем ожидается 20-22 градуса без осадков. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Банк России подготовил изменения, по которым увеличат лимит выдачи займов наличными для микрофинансовых организаций с 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а для ломбардов до 200 тысяч. Кроме того, предлагается увеличить лимит выдачи займов наличными в день с миллиона до 2 миллионов. Больше 20 рейсов на вылет и прилет задержали в аэропорту Самары в понедельник утром. Курумыч с 3:30 до 8:30 не принимал и не выпускал самолеты из-за беспилотной опасности. Сейчас самарский авиаузел работает в штатном режиме. На вылет задержаны 10 рейсов: Сочи, Сургут, Калининград, Анталию, Хургаду, Москву, Тобольск, Новый Уренгой. Минувшей ночью над регионом были сбиты беспилотники, об этом сообщили в Минобороны без подробностей. В соцсетях ранее появлялась информация о пролете беспилотников в Сызранском районе. В Самарской области продолжается отбор войска беспилотных систем. Контракт ограничен одним годом. Кандидатам должно быть не больше 45 лет. Приветствуется наличие геймерского опыта и работы с микроэлектроникой. Латвия с сентября прекратит обрабатывать отправления с доставкой курьерами до двери из России. Об этом сообщили ТАСС в Почте России. Российский почтовый оператор, говорится на его сайте, в связи с этим приостанавливает прием таких посылок в Латвию. 6 тысяч бюджетных мест остались незанятыми в российских вузах после завершения основного этапа зачисления, пишет «Коммерсант». Самый большой дефицит абитуриентов на педагогических специальностях, на которые объявляли дополнительный набор, и в основном в региональных университетах. В Минобрнауке подчеркнули, что дополнительный набор является стандартной процедурой и не влечет за собой санкций. Эксперты считают, что показатель в 1,5% незаполненных мест от общего числа не критичный. Осень в Самарской области начнется с дождей и аномально высоких для начала сентября температур, следует из прогноза Приволжского гидрометцентра. Сегодня погода порадует относительной ясностью, осадков не прогнозируется, днем до плюс 22. Во вторник, 1 сентября, картина изменится, небо затянет облаками, местами пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы. При этом днем воздух прогреется до плюс 27. Среда также пройдет в облачной погоде с дождями-грозами. В четверг, 3 сентября, осадки прекратятся, а воздух прогреется до плюс 29. Такая же температура сохранится в пятницу, однако без осадков не обойдется, местами пройдут кратковременные дожди. Старшеклассницы попросили не приходить в коротких юбках, на шпильках и глубоким декольте в школу в День знаний 1 сентября. Об этом сообщает агентство РИА со ссылкой на эксперта по этикету и протоколу Татьяну Баранову. Внешний вид для школьников должен сочетать праздничность и деловой стиль. Специалист утверждает, что обувь должна иметь устойчивый каблук, а платье и юбки следует выбирать средней длины. Напомню, с нового учебного года вводится предмет «Духовно-нравственная культура России», на изучение которого выделят 17 часов. Доллар на сегодня 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей и 68 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 18, днем ожидается облачная погода без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 20-22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. Леонид Агутин, «Остров». С вами Михаил Соколов. На часах 13 минут 12-го. Температура в Тольятти плюс 18. Сегодня утром Сергей Сульц с «Коммунистической» разгадал невероятный вопрос от радио «Омега». Он звучал так. Из-за искусственного интеллекта за последний год просмотр видеороликов на эту тематику упал примерно в два раза. О чем эти видео? Как что-то починить своими руками? Вот правильный ответ.
1: Я Сергей Дорожников с улиц «Коммунистической». Разгадал невероятный вопрос на радио «Омега».
0: Сергея поздравляем, он получает в подарок два билета в театр. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. В ближайшие минуты Крис Айзек, Wicked Game, I Show the Weekend in Your Eyes. Через полминуты на радио Омега.
2: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Омега.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. Крис Айзек, Wicked Game. 11 часов 22 минуты. Температура в Тольятти плюс 18. Говорят, что из музея в Вене украли колье Ван Клифф и Нарпелс стоимостью около 4,5 миллионов долларов. Читаем об этом в разделе новости на сайте 106.9fm.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30, а еще впереди Touch and Go, Tango in Harlem. А также моя Мишель. Ветер меняет направление. Через полминуты на радио Омега.
1: Реклама.
2: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14:00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM — это радио Омега, музыка, которую мы любим. One Republic, Apologize. 11:32, температура в Тольятти плюс 19. Днем ожидается 20-22 градуса, без осадков. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Этой осенью в Самарской области мошенники могут начать использовать схемы обмана, связанные с налогами, штрафами, электронными дневниками, оплатой обучения и кружков, а также с отопительным периодом и коммунальными платежами. Об этом сообщают «Известия». Во второй декаде сентября ожидаются мошеннические схемы, замаскированные под сообщения о выборах. Топливный кризис сказался на стоимости такси. Цены на поездки выросли в последние дни пропорционально очередям на заправках. Некоторые таксисты не берут заказы на дальние расстояния. В Самаре летом трудоустроили 3000 подростков. Об этом сообщил мэр Иван Носков. Школьники работали в цехах, лагерях, библиотеках, а также участвовали в озеленении города. Всего к программе по трудоустройству подростков подключились более 160 организаций. Хоккейная «Лада» сегодня отмечает 50-летие. Клуб был основан в Тольятти в 1976 году. До 89 года он назывался «Торпедо», потом был переименован. «Лада» — двукратный чемпион России и межнациональной хоккейной лиги, обладатель Кубка Европы и континентального кубка.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 19, днем будет облачно, без осадков, ветер западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 20-22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: trumpet. The trumpet. Mambo number 5.
1: 106.9 FM, это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Лубега, Mambo number 5. 11:48, температура в Тольятти плюс 19. Впереди золотая коллекция радио Омега. Это самые красивые песни минувших десятилетий, которые сохранят популярность еще на многие годы. Селена Гомес, Love You Like a Love Song. Rednecks, Wish You Were Here. А еще Bad Boys Blue, A World Without You. Через минуту на старте золотой коллекции радио Омега.
2: Реклама. Супер цены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
3: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
4: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Омега».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Начинаем с вами новую неделю вместе под любимые песни Радио Омега. Только что «Мумитроль. Невеста». Меня зовут Алена Богданова. Я сегодня с удовольствием составлю вам компанию. Удачного понедельника желаю. Далее на Радио Омега композиция «Dive into me».
1: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается.

0: ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».

0: трек называется «Die Fanta Me». Это радио Омега на 106.9 FM. Дальше у нас с вами еще золотой хит «Bangles» и «Tonal Flame». Но прежде Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сериал «Ход королевы» рассказывает о шахматном гении Бет Харман. Несмотря на, казалось бы, скучную тему и вымышленную историю, проект поставил рекорды просмотров и вызвал мировой бум интереса к шахматам. Сегодня «Ход королевы». Оригинальное название сериала «The Queen's Gambit» – так называется знаменитый шахматный дебют. Однако по-русски он называется «ферзевым». Ферзь в русских шахматах стал королевой относительно недавно. Это слово произошло от персидского «фарзин», что означает «визирь» или «советник». В Древней Персии эта фигура стояла рядом с шахматным королем и символизировала главного помощника царя. Слово «гамбит» означает «жертву ради выгоды». Нужно сначала ухудшить свою позицию, чтобы получить преимущество позже. Дебют в шахматах – это начальная стадия партии, которая охватывает первые 10-15 ходов. Ферзевый гамбит – это один из старейших и самых популярных шахматных дебютов. Он начинается ходами D2, D4, D7, D5 и C2, C4. Реального исторического прототипа главной героини сериала Бет Харман не существует. Действие происходит в 1960-е, когда женщины не могли участвовать в мировых шахматных турнирах. Впервые женщина смогла участвовать в турнире такого уровня только в 1986 году. Все комбинации в кадре были продуманы профессионалами. Консультантами сериала были ведущие мировые гроссмейстеры. Вне зависимости от того, показывалась ли доска в сцене, актеры играли партии, во-первых, полностью, а во-вторых, самостоятельно. В любой момент, когда вы видите доску в сериале, расстановка фигур на ней соответствует моменту партии. Актриса Аня Тейлор-Джой до начала съемок вообще не умела играть в шахматы. Она заучивала движение фигур наизусть перед каждой сценой. В «Ходе королевы» играл Гарри Меллинг, который играл Дадли в «Гарри Поттере». Меллинг тоже не умел играть и заучивал ходы наизусть. А манеру игры он скопировал у знаменитого норвежского шахматиста Магнуса Карлсона. Сериал вызвал огромный интерес к шахматам. Количество поисковых запросов вроде «Как играть в шахматы» после выхода сериала достигло 9-летнего пика. Количество новых игроков на главном электронном шахматном ресурсе увеличилось в 5 раз. Сейчас на этом ресурсе зарегистрировано свыше 275 миллионов пользователей, хотя постоянно играет около 144 тысяч человек, включая гроссмейстеров с мировым именем. И что на первом месте? В завершающем эпизоде сериала можно увидеть Гоголевский бульвар в Москве. Российские зрители хорошо знают это место, ведь именно здесь Катя Тихомирова встретилась с Рудольфом в фильме «Москва слезам не верит». Берет главной героини «Хода королевы» Бет в точности копирует головной убор Кати Тихомировой в той культовой сцене.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: радио Омега, Savage Garden, I Want You, а Руслан Химчак уже хочет поделиться с нами свежими новостями. Послушаем.
1: Здравствуйте. Правительство утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года. Среди целей – повысить уровень технологической независимости и автоматизации производств. В стратегии зафиксирована необходимость закрепления прав на интеллектуальную собственность за российскими компаниями и дальнейшего развития сегмента высокоавтоматизированных транспортных средств. С нового учебного года в российских школах вступит в силу несколько важных нововведений. В их числе возвращение оценок за поведение учащихся, изменения в изучении иностранных языков, а также новые правила о применении телефонов. Ими запретят пользоваться во время уроков. Осень в Самарской области в этом году начнется с тепла и дождей. Сегодня воздух начнет прогреваться днем до плюс 23, однако уже завтра синоптики прогнозируют до плюс 27. 1 и 2 сентября ожидаются дожди и грозы, в четверг без осадков и до плюс 29. Предстоящие новогодние каникулы могут казаться на один день короче, следует из проекта производственного календаря на 2027 год. Предварительно отдыхать начнем 31 декабря, а последним днем новогодних каникул станет 10 января.
0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 13-15 градусов, а днем 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: радио «Омега Бьон», солнности, 31 августа, на календаре вместе с вами провожаем лето, а сегодня еще и отмечается День ветеринарного работника. Так что, если есть среди нас ветеринары, то с праздником вас. Далее на радио «Омега» золотой коллекции, в ней «Кардиганс» Дайдо и Глен Медейрос. Послушаем балладу «Nothing's gonna change my love for you» на радио «Омега» через минуту.
1: Реклама.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: В «Пеликане» есть все, чтобы 1 сентября стало слаще. Только с 16 августа по 2 сентября шоколадные конфеты «Мерси» стоят всего 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Сколько тебе лет?
5: 3.
4: А сколько будет 1 + 1?
5: 3.
4: Что 3?
6: Гортензий будет 3 при покупке 2.
7: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
4: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
5: 3.
7: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
8: От ленинградского рок-подполья до стадионов всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». УГРН 108-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
9: Телефон рекламной службы. 510-210.
10: Радио «Омега».

0: радио Омега 106.9 FM. Без одной минуты час в Тольятти. Прямо сейчас новости нам расскажет Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. В России с 1 сентября изменится перечень органов для трансплантации. В список официально добавят кожу и ее слои, кости, ее фрагменты, нервы, спиной мозг и его фрагменты. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. Главный внештатный трансплантолог Минздрава Сергей Готье заявлял, что пересадка сердца, печени, легких и почки уже доступна россиянам бесплатно по полису ОМС. Общественникам не удалось отменить застройку леса в Сухой Самарке. Участок в границах улиц Белорусской и Флотской по соглашению с мэрией получила компания «Фарнстрой». Застройщик должен расселить и снести аварийные ветхие дома, а на их месте возвести новые жилые высотки. Однако против комплексного развития территории выступили жители микрорайона. Дело в том, что часть отданной под застройку территории заросла деревьями, и люди попросили их не вырубать, а сохранить зеленую зону. Дело пришлось решать через суд, так как жители говорили, что в зонирование территории внесли изменения без их ведома. В борьбе за сохранение деревьев горожане прошли несколько процессов, однако ни районные, ни областные суды не поддержали общественников. Тогда дело направили в Кассационный суд, но и он не защитил зеленую зону от застройки. Судебный акт оставлен без изменений. Пик клещевой активности может сохраниться до конца сентября. Специалисты также отметили, что зараженные клещи встречаются теперь и в ранее благополучных регионах. Эксперты связывают изменения в географии распространения клещей с климатом. Теплые зимы, ранняя весна и рост температур создают условия для их выживания на новых территориях. В Самарской области клещи с начала сезона покусали 4000 человек. Боррелиоз выявили у каждого 12-го исследованного членистоногого. В Самаре и Тольятти на День знаний ожидается до плюс 25. При этом первое осеннее утро начнется с ветреной погоды, столбики и термометров покажут плюс 18. Местами по региону 1 и 2 сентября пройдут дожди и грозы. С четверга подует южный ветер, в регион вновь вернется 29-градусная жара и задержится до конца первой недели осени. Это прогноз Приволжского гидрометцентра. Крылья Советов и Ахмат устроили голевую феерию в матче 6-го тура РПЛ. Встреча прошла в Грозном. Самарцы забили первыми на 15-й минуте. Однако на 36-й хозяевам удалось сравнять счет, а спустя еще 3 минуты выйти вперед. Тем не менее, на перерыв футболисты ушли при счете 2-2. Во втором тайме команды отличились еще по разу. Итог 3-3. Ахмат и Крылья Советов набрали по 6 очков. Команда из Грозного занимает 10-е место в таблице. Самарцы располагаются на 11-й строчке. Шестой тур открывался матчем Акрон ЦСКА. Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 2-2. Акрон, имея в активе 3 очка, переместился с последнего 16-го места на 15-е. Доллар на сегодня 85 рублей 60 копеек. Евро 99 рублей и 68 копеек.
0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер юг-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 13-15 градусов, а днем 22-24.
2: Пять песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега 5 песен о любви.

На радио Омега. Моби, электронщик, недавно признался, цитата: «Сейчас я невероятно похож на монаха. Я работаю 7 дней в неделю и 365 дней в году, потому что ничто мне не приносит такой радости, как работа. Я уже более 10 лет не был на свидании», признался музыкант. А это наша с вами пятерка песен «Только про любовь» на радио Омега. Далее у нас Полина Гагарина, которая наверняка ходит на свидание. Ее песня называется «Бабочки».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Мой дом, моя сила. В нем будет уют. Комод и диван его создают. Шкафы, текстиль, кресла и бра. В планете уюта все это нашла. Планета уюта. Транспортная 7.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юг-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 13-15 градусов, а днем 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Радио Амиго Эвенесенс, My Immortal, музыка, которую мы любим. На очереди золотая коллекция, в ней Everything But The Girl, послушай Missing, также танцевальная Never Felt So Right. В начале золотой коллекции песня о прекрасной Джозефин Криса Ри на Радио Амиго.
1: Реклама. Во всех супермаркетах Миндаль. Тот самый вкус из детства. Мороженое ГОСТ на сливках, в вафельном стаканчике от Белой долины. Всего 19 рублей 99 копеек за 80 граммов. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
2: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Я расскажу о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 13-15 градусов, а днем 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

0: напоминает песня о начале любовных отношений на моменте ухаживания. Называется «Пай-пай-пай» Адриана Челентано. Нам всем хорошего дня на работе. Пока под любимую музыку Радио Омега. Далее для вас золотая коллекция. В ней «Me and my Let the Love Go On». Послушаем Лауру Паузини и Modern Talking «You My Heart, You My Soul» на Радио Омега.
1: Реклама.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только с 16 по 31 августа форель свежемороженая по суперцене 699,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Сколько тебе лет?
5: 3.
4: А сколько будет? 1 + 1.
5: 3.
4: Что 3?
6: Гортензий будет 3 при покупке 2.
7: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
4: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
5: 3.
7: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: На радио Омега песня «Thunder» можно перевести как «Гром». Она о молодом человеке, который сравнивает себя с громом и мечтает о большем. Ну а нам с вами хорошего дня на работе, удачных дел. А далее на радио Омега группа «Cutting Crew». Послушаем «Die in your arms tonight».
1: Реклама. Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар-песок 5 килограммов, всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио Омега.

0: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

0: Реклама.
1: Гостиная – это диваны и кресла. Кухня, столы и шкафы – всем известно. Кровати, матрасы, подушки для спальни. В планете уюта найти все реально. Планета уюта. Транспортная 7.
0: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юг-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 13-15 градусов, а днем 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Радиоамига Марлон Рудет, New Age. Вам желаю приятного понедельника, и пусть день вас обязательно чем-то порадует. Ну, а я порадую вас музыкой на очереди золотой коллекции в New Whitney Houston. I Will Always Love You. Также послушаем Castle in the Snow, а в начале золотой коллекции на Радиоамига Silent Circle Touch in the Night.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106,9 FM. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской Губернской Думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
3: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 13-15 градусов, а днем 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: На радио Омега смысловые галлюцинации. Дальше у нас с вами новый хит, называется «Дракула». И в связи с этим вспомнила один интересный фильм про вампиров режиссера Джима Джармуша «Выживут только любовники». Может быть, кто-то из вас его тоже смотрел. Там в роли вампирши снялась невероятная Тильда Суинтон. Ну а песня, которую мы послушаем на радио Омега, тоже отличная. «Дракула» через минуту.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: В «Пеликане» есть все, чтобы 1 сентября стало слаще. Только с 16 августа по 2 сентября шоколадные конфеты «Мерси» стоят всего 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Сколько тебе лет?
5: Три.
4: А сколько будет? Один плюс один?
5: Три.
4: Что три?
6: Гортензий будет три при покупке двух.
7: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
4: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
5: Три.
7: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Реклама.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ПГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юг-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 13-15 градусов, а днем 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Бодро, энергично, вместе с Этайпом мы с вами уже подходим к золотой коллекции Радио Омега. В ней для вас поет Брайан Адамс «Everything I do, I do it for you». Также послушаем Моби и Милен Фармер. А в начале золотой коллекции на Радио Омега Европа «The Final Countdown».
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

инструментальная музыка.

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность. Осадков не будет. Ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 13-15 градусов, а днем 22-24.
2: Реклама. Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками. Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Омега».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: радио Омега Юрий Антонов. Не забывай, и, конечно, не забудем, это лето. Воспоминания о нем будут нас согревать осенними прохладными вечерами. Вот и вечер понедельник. Прекрасно вам его провести. А дальше на радио Омега для вас Элис Мертон. No Roots.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Реклама. Супер цены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио

0: Я расскажу о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность, без осадков, ветер юг-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 13-15 градусов, а днем 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

0: Благодаря тебе этот мир выглядит совершенно по-другому, спел нам Boston You Opened My Eyes на радио Омега. Вам желаю хорошего вечера, прекрасного настроения, и самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию, а в ней Байкун Диос, What's a Woman Without a Man, также послушаем Хозера, Take Me to Church, а в начале золотую коллекцию на радио Омега, Сиси Кэтч, Backseat of Your Cadillac.
1: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал» – второй этаж. ТЦ «Хитон» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.

0: приезжай.
1: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
2: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: понедельника. Далее для вас на радио Омега золотой хит Лиан Росс «Say You Never».
1: Реклама.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Сколько тебе лет?
4: 3.
3: А сколько будет? 1 плюс 1.
4: 3.
3: Что 3?
5: Гортензий будет 3 при покупке 2.
6: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
3: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
4: 3.
6: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».

0: под любимую музыку с вами провожаем. Сегодня летом. Песня называется «Summer Jam» на радио Омега. Далее танцевальный хит «Рам-пам-пам». Но прежде еще на радио Омега Анна Романова расскажет нам горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сериал «Ход королевы» рассказывает о шахматном гении Бет Харман. Несмотря на, казалось бы, скучную тему и вымышленную историю, проект поставил рекорды просмотров и вызвал мировой бум интереса к шахматам. Сегодня «Ход королевы». Оригинальное название сериала «The Queen's Gambit» – так называется знаменитый шахматный дебют. Однако по-русски он называется «ферзевым». Ферзь в русских шахматах стал королевой относительно недавно. Это слово произошло от персидского «фарзин», что означает «визирь» или «советник». В Древней Персии эта фигура стояла рядом с шахматным королем и символизировала главного помощника царя. Слово «гамбит» означает «жертву ради выгоды». Нужно сначала ухудшить свою позицию, чтобы получить преимущество позже. Дебют в шахматах – это начальная стадия партии, которая охватывает первые 10-15 ходов. Ферзевый гамбит – это один из старейших и самых популярных шахматных дебютов. Он начинается ходами D2, D4, D7, D5 и C2, C4. Реального исторического прототипа главной героини сериала Бет Харман не существует. Действие происходит в 1960-е, когда женщины не могли участвовать в мировых шахматных турнирах. Впервые женщина смогла участвовать в турнире такого уровня только в 1986 году. Все комбинации в кадре были продуманы профессионалами. Консультантами сериала были ведущие мировые гроссмейстеры. Вне зависимости от того, показывалась ли доска в сцене, актеры играли партии, во-первых, полностью, а во-вторых, самостоятельно. В любой момент, когда вы видите доску в сериале, расстановка фигур на ней соответствует моменту партии. Актриса Аня Тейлор-Джой до начала съемок вообще не умела играть в шахматы. Она заучивала движения фигур наизусть перед каждой сценой. В «Ходе королевы» играл Гарри Меллинг, который играл Дадли в «Гарри Поттере». Меллинг тоже не умел играть и заучивал ходы наизусть. А манеру игры он скопировал у знаменитого норвежского шахматиста Магнуса Карлсона. Сериал вызвал огромный интерес к шахматам. Количество поисковых запросов вроде «Как играть в шахматы» после выхода сериала достигло 9-летнего пика. Количество новых игроков на главном электронном шахматном ресурсе увеличилось в 5 раз. Сейчас на этом ресурсе зарегистрировано свыше 275 миллионов пользователей, хотя постоянно играет около 144 тысяч человек, включая гроссмейстеров с мировым именем. И что на первом месте? В завершающем эпизоде сериала можно увидеть Гоголевский бульвар в Москве. Российские зрители хорошо знают это место, ведь именно здесь Катя Тихомирова встретилась с Рудольфом в фильме «Москва слезам не верит». Берет главной героини «Хода королевы» Бет в точности копирует главный убор Кати Тихомировой в той культовой сцене.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: You shot me

0: Вам желаю хорошего вечера. Спасибо, что время проводите здесь, вместе с нами. Далее для вас на радио Амиг золотая коллекция. В ней Westlife, Soledad, Ландель Рэй, Young and Beautiful. А в начале нашей с вами тройки появится легендарный Фил Коллинз, который однажды сказал, цитата: «Кому-то хочется быть звездой в центре внимания, но у меня такой цели никогда не было». Послушаем Фила Коллинза «Another Day on Paradise» на радио Амиг.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль» огромная порция шоколадного удовольствия. Мороженое «Гигант» от «Сампо». 120 граммов. Всего за 49 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
4: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
5: База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: Майкл Бубле с кавером «Sway», а до него исполнительница, которая стала открытием в середине 80-х годов благодаря яркому образу и хиту «Вояж». Это «Desireless». Послушаем ее на радио «Омега» через минуту.
1: Реклама. В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только с 16 по 31 августа форель свежемороженая по суперцене 699,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
2: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14:00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: под такую музыку очень даже приятно уже отдыхать вечером после работы. Мы послушали Джерри Холливелл на радио Омега. Я смотрю вперед, а там у нас золотая коллекция, а в ней Scorpions, You and I, также танцевальный Rumours. В начале золотой коллекции появится несравненная Шаде на радио Омега.
1: Реклама.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.

0: приезжай.
1: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега. Такая музыка, под которую очень даже уже приятно отдыхать вечером после работы. А впереди у нас с вами мелодичная современная песня, называется «Be Your Side». Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день выполнения обязательств и соблюдения правил. Скорее всего, вам придется действовать строго в рамках очерченных границ. Тельцы, день поддержания равновесия интересов. Следите за тем, чтобы ваши дела не стали важнее дел остальных людей. Близнецы, ваша верность как семье, так и компании будет высоко оценена. Если речь о работе, можно ожидать продвижения или повышения. Раки, возможно, придется пойти на временный компромисс. Это сбережет вам нервы и силы. Львы, день практического подхода. Избегайте двусмысленности и перекладывания ответственности. Отвечать все равно придется вам самим. Девы, возможно, иллюзии, связанные с отношениями. Человек, которым вы восхищаетесь, может оказаться совсем другим. Весы, обнаружатся слепые пятна в планах. Окажется, что вы что-то не предусмотрели или чего-то не знали. Нужно будет переделывать. Скорпионы, колебания и сомнения закончатся, вы сможете принять решение, хотя оно тоже может оказаться временным. Стрельцы, консервативные настройки не позволят вам совершить смелый шаг. Вы снова обнаружите себя делающими привычные дела с привычными людьми. Козероги, справиться со сложностями поможет коллективный

0: критическое мышление, совет или прямая помощь других людей. Не отказывайтесь. Водолеи, возможны новости насчет работы или здоровья. Отнеситесь к ним, если не серьезно, то хотя бы внимательно. Рыбы, будут важны ритуалы и традиционные занятия. Делайте все как надо, это принесет наилучшие результаты.
1: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль». Изысканный сыр с голубой плесенью «Блю Кремассо» от «Шонфилд». Настоящий премиальный вкус по суперцене. 99 рублей 99 копеек за 100 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: 106.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер юг-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 13-15 градусов, а днем 22-24.
2: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: «Радио Омега».

0: Реклама. 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио

жизнь закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

утверждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Всегда хорошая музыка на радио Омега.
1: Can't touch this. Can't touch this.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио

0: 106,9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юг-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 13-15 градусов, а днем 22-24.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега. Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, день выполнения обязательств и соблюдения правил. Скорее всего, вам придется действовать строго в рамках очерченных границ. Тельцы, день поддержания равновесия интересов. Следите за тем, чтобы ваши дела не стали важнее дел остальных людей. Близнецы, ваша верность как семье, так и компании будет высоко оценена. Если речь о работе, можно ожидать продвижения или повышения. Раки, возможно, придется пойти на временный компромисс. Это сбережет вам нервы и силы. Львы, день практического подхода. Избегайте двусмысленности и перекладывания ответственности. Отвечать все равно придется вам самим. Девы, возможны иллюзии, связанные с отношениями. Человек, которым вы восхищаетесь, может оказаться совсем другим. Весы, обнаружатся слепые пятна в планах. Окажется, что вы что-то не предусмотрели или чего-то не знали. Нужно будет переделывать. Скорпионы, колебания и сомнения закончатся. Вы сможете принять решение, хотя оно тоже может оказаться временным. Стрельцы, консервативные настройки не позволят вам совершить смелый шаг. Вы снова обнаружите себя делающими привычные дела с привычными людьми. Козероги, справиться со сложностями поможет коллективное мышление, совет или прямая помощь других людей. Не отказывайтесь. Водолеи, возможны новости насчет работы или здоровья. Отнеситесь к ним, если не серьезно, то хотя бы внимательно. Рыбы, будут важны ритуалы и традиционные занятия. Делайте все как надо, это принесет наилучшие результаты.
3: Романтический вечер на радио.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 13-15 градусов, а днем 22-24.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше ничем.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега. I could stay away.

0: 106.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Омега. Там, где музыка прежде всего.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.